0: новые кроссовки?
1: Почему мы едем, едем, а все равно Москва?
2: Это Москва, я по ней гуляю, взгляды собираю, ничего не знаю. Это Москва, это Москва.